Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Обои! На любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
3: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
2: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС: 624-53-43. Велком: 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
8: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
9: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
7: Работаем даже по субботам.
8: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
7: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

часов 17 минут. Всем доброго и бодрого утра. Меня зовут Милена, вы слушаете Лидер ФМ, и на календаре уже 26 мая. Вторник, май уверенно двигается к своему завершению. Впереди нас ждет лето, но не будем забегать вперед. Каждому дню нужно радоваться, весеннему, летнему, зимнему. И поэтому об этом дне буду вам рассказывать, чем же он знаменателен, какими праздниками и событиями. Оставайтесь с нами, скоро начнем.

Напоминаю, что на календаре уже 26 мая, на часах 7 часов 21 минута. И сегодня, 26 мая, отмечается Всемирный день рыжих людей. Это необычный, пронизанный солнечным светом праздник. И отмечается 26 мая. Он не имеет какого-то международного статуса, но пользуется колоссальной популярностью в десятках стран. История его возникновения уходит корнями в 2005 год и тесно связана с курьезным случаем в Нидерландах. Там голландский живописец решил организовать кастинг для создания серии портретов натурщиц с естественным огненным цветом волос. Художник ожидал, что на его объявление откликнется от силы пара десятков человек. Но на центральную площадь небольшого городка пришли сотни ярковолосых женщин. Встреча оказалась настолько теплой, веселой и вдохновляющей, что ее участники единогласно решили устраивать подобное собрание ежегодно. Конечно, рыжеволосых людей называют поцелованными солнцем, не могу с этим не согласиться. Встречала я подростков, которые комплексуют по этому поводу. Хочу сказать от себя, это безумно красиво, комплексовать не стоит. Если у вас рыжий цвет волос, поздравляю вас, сегодня ваш праздник.

0: Напоминаем об интересных событиях и праздниках на сегодняшний день. Напоминаю, что на календаре 26 мая. И сегодня день хождения босиком. Вот такое торжество неофициальное, но несет оно в себе глубокий философский посыл возвращения к истокам, единения с природой и искренней заботы о собственном здоровье. Точную дату основания этого движения назвать, конечно, сложно, поскольку сама традиция формировалась постепенно в конце 20-го столетия, в среде приверженцев естественного развития организма и экологического мышления. Насколько, я думаю, всем нам известно, хождение босиком безумно полезным, потому что у нас на стопах находится много различных чувствительных точек. Существуют даже у нас в стране такие экотропы, босые тропы, где нужно именно вот без обуви ходить, чтобы стимулировать эти точки. Поэтому погода сегодня позволяет, ну, о погоде, конечно, попозже расскажу, но заранее, да, что погода сегодня позволит прогуляться босиком. Поэтому, если у вас вечером будет такая возможность, прогуляйтесь на вот пляж, допустим, нашего Первого Лидского озера. Почувствуйте песочек, купаться еще все-таки прохладно, а вот пройтись босиком по пляжу, почему бы и нет?
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржина постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка.
5: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
6: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
7: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Само собой, делюсь с вами гороскопом на сегодняшний день. Итак, овны, позвольте себе маленькую роскошь, сегодня вы это заслужили. Тельцы, относитесь к происходящему проще, а лучше с юмором. Близнецы, день обещает много общения и новостей. Раки, не бойтесь быть сегодня в центре внимания. Львы, вас заметят и оценят на работе, если будете проявлять инициативу. Девы, разложите все задачи по полочкам, у вас-то получается лучше всех. Весы, возможно, интересное предложение по продвижению в карьере. Скорпионы, сегодня можно все, но в меру. Стрельцы, ваш спокойный взгляд на ситуацию поможет найти выход там, где другие видят тупик. Козероги, спонтанная идея сегодня может привести к самому интересному приключению недели. Водолеи, вам пора уделить время себе, а не окружающим, они сами справятся. И рыбы, берите все в свои руки, кто, если не вы.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: О погоде, конечно, вам расскажу. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 5-12 метров в секунду. И температура воздуха до 19 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM.

26 мая на календаре. Еще немного о праздниках на сегодняшний день. Итак, сегодня отмечается День конника. Это у нас профессиональный, одновременно любительский праздник, который целиком посвящен людям, чья повседневная жизнь, созидательный труд или спортивные увлечения неразрывно связаны с лошадьми. Лошадей я люблю, знаю много людей, которые обожают этих животных, поэтому передаю всем любителям большой привет. Также сегодня у нас Всемирный день Дракулы. Неофициальный праздник, но очень популярный. Ежегодно он объединяет миллионы любителей классической готической литературы, мистического кинематографа и мрачной эстетики по всему миру. Учрежден был праздник по коллективной инициативе преданных поклонников этого жанра. Ну, что вот тут сказать? Ну, граф Дракула всем известный. Очень много кино различного, мультфильмов были посвящены этому персонажу. Так что, если есть идеи, сегодня можно пересмотреть какие-то вот из этих картин. Сегодня у нас день рождения Линди Хопа. Это священная долгожданная дата для сотен тысяч любителей классического джаза. Что тут сказать? Еще раз передаю привет тем, кто любит музыку. О важных событиях. 113 лет назад, 26 мая, совершил первый полет в мире многомоторный самолет «Русский Витязь». Вот так вот. Произошло это в 1913 в Петербурге. Самолет этот был создан молодым инженером Игорем Сикорским в качестве опытного самолета для стратегической разведки. Такие вот события у нас на сегодня, праздники. Выбирайте то, что вам по душе, конечно, отмечайте так, как вам нравится. Ну и я желаю, чтобы этот день запомнился чем-то особенным именно для вас. И обязательно это особенное, чтобы было чем-то очень хорошим.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Точное время. Всем привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем послушаем новинку Lost. Появится также Полина Гагарина. Также Naughty Boy. Новости, прогноз погоды в этом часе и также много интересного.

0: Дер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. О развитии транспортной сети и инфраструктуры рядом с туристическими объектами, о разработке и освоении новых туристических маршрутов, продвижении новых мест отдыха с учетом территориальных особенностей, а также о дальнейшем развитии агротуризма говорили в рамках единого дня информирования населения на заводе «Оптик». Встречу с трудовым коллективом здесь возглавил помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гродненской области Константин Бурак. Обсуждение актуальных тем единого дня информирования состоялось и с работниками предприятия «Стройвектор». О том, как прошло мероприятие, найдете в сюжете на сайте ledonews.by. 1 июня городской парк культуры и отдыха превратится в центр веселья, музыки и танцев. Фестиваль красок «Белхолли» возвращается, чтобы разукрасить день детства. Гостей праздника ждут тонны яркой краски «Холли», которые взлетят в небо. Зажигательный диджей и много музыки. Начало в 14 часов. Вход свободный. В коллекции Национального художественного музея появился подлинный слуцкий пояс начала 19 века, созданный на легендарной Радивиловской мануфактуре. Это четырехсторонний полный кунтушовый пояс размером 460 на 35 сантиметров с оригинальной бахромой. Он выткан из шелка, серебряных и золоченых нитей. Особая деталь – тканные метки кириллицей. До этого в собрании музея не было предметов данного периода. Китайский стартап утверждает, что создал устройство на основе ИИ, которое способно помочь владельцам домашних животных лучше понимать своих питомцев. Это своеобразный переводчик для домашних животных на основе искусственного интеллекта, который анализирует звуки, эмоции и поведение кошек и собак в режиме реального времени и переводит эту информацию в понятный человеку текст. Разработчики утверждают, что устройство, которое напоминает небольшой ошейник, поможет хозяевам собак и кошек понимать своих питомцев с точностью до 95%.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе обещают облачную погоду. Ветер северо-западный с переходом на западный 3,7, порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, воздух прогреется до 20 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька». Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтань» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ. Точка бай.

0: FM. Тебе понравится.
1: Еще раз желаю вам доброго и бодрого утра. Не знаю, как у вас, а у меня утро не может быть бодрым без чашечки того самого ароматного, крепкого утреннего кофе. Думаю, что большинство из нас с вами вот так вот утро и начинают. И для меня ритуал приготовления кофе – это что-то такое достаточно тяжелое. Когда у тебя открыт один глаз еще, ты то только наполовину, ты встаешь и как герой фильма ужасов про зомби идешь на кухню, заваривает себе кофе, и в мыслях, знаете, вот только одно. Вот было бы классно, если бы кофе просто из крана подавался, вот так вот открываешь кран и кофе себе в кружечку наливаешь. Ну, звучит как что-то из фантастики, но такое уже придумали. Итальянцы изобрели смеситель-кофеварку. Вот так вот. Устройство выглядит как обычный кухонный кран, но внутри него спрятан капсульный модуль. Достаточно вставить капсулу с кофе, выбрать режим, и из крана вместо воды польется готовый горячий напиток. Никакой отдельной кофемашины на столешнице больше не нужно. Вода, кофе и кран теперь объединены в одном приборе. Естественно, это такой шикарный подарок для кофеманов, которые ценят порядок на кухне и не готовы ждать утра ради чашечки эспрессо. Правда, конечно, остается вопрос, как часто захочется мыть кран от кофейных следов и не перепутает ли гость утром кнопку «вода» и «кофе». В любом случае, идея классная. Вот если думали, что любителю кофе, другу, какому-нибудь коллеге подарить, мне кажется, прекрасный подарок. И у меня день рождения осенью, ни на что не намекаю.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8 часов 23 минуты. Продолжаем об интересном. Такая новость. Мальта купила доступ к чат-GPT+ всем гражданам страны. Вот так вот. Государство купило эту подписку для каждого жителя в связи с тем, что было принято решение, чтобы граждане не отставали в цифровую эпоху. Теперь любой житель Мальты может пользоваться расширенной версией популярного чат-бота. Обычный чат-GPT доступен бесплатно, но версия плюс имеет какие-то важные преимущества. Например, быстрее работает или справляется с более сложными задачами. Кроме того, это приоритетный доступ к серверам даже в час пиковых нагрузок. Власти Мальты заявили, что не позволят своим людям оставаться в цифровом хвосте. Я, если честно, не знаю, как относиться к этой новости, потому что, с одной стороны, вроде бы здорово, и вот такое вот преимущество у жителей Мальты теперь есть, как использование искусственного интеллекта, но мы с вами так часто обсуждаем вот эту вот тему, связанную с ИИ. Ну что сделать, такой мир нынче. И я вот даже как-то, знаете, даже вот не знаю, хорошо это или плохо. Сама я действительно пользуюсь нейросетями, стараюсь делать это как можно реже, только по каким-то срочным делам, где моя фантазия, мои знания абсолютно бессильны. И мне кажется, что, наверное, вот это правильнее всего, потому что все-таки использование нейросетей нас немного расслабляет. Поэтому если пользуетесь, пользуйтесь с удовольствием. Главное просто не перебарщивать в этом направлении.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188 0555.
3: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188 0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам по городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375 29 373 70 51.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру. Плюс 375 29 657 65 65.
6: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

Говорили мы про то, что Мальта всем жителям своей страны купила подписку на искусственный интеллект. Слушайте, далеко не отходя от темы. Киоски с роботами-парикмахерами появились в некоторых китайских городах. Конечно, идея вот такого вот дела звучит немного странно. Кажется, что это что-то из научной фантастики. Однако в некоторых китайских городах эта футуристическая идея уже воплотилась в жизнь. Покупатель заходит в умный киоск. Система сканирует его голову в 3D. Потом искусственный интеллект анализирует форму головы, линию роста волос, рисунок прически и даже углы стрижки. Затем роботизированная рука начинает выполнять точную работу по обрезке лишних волос на голове очередного клиента. Многих людей подход к подобному парикмахеру способен не только удивить, но и даже напугать. И, если честно, да, жутковато. Настоящий вопрос заключается не просто в том, доверили бы вы работу постричь ваши волосы вот роботу. Более важный вопрос заключается в том, что произойдет, когда робототехника перейдет из производственных цехов в повседневную жизнь. Есть даже кадры того, как робот справляется. Я вам скажу так, я бы вот в такую так называемую парикмахерскую не пошла, потому что я пока себе стрижку выберу, мы с мастером, не знаю, 10-15 раз обсудим, что мне на самом деле нужно, что бы я хотела видеть, а здесь искусственный интеллект сам решает, что тебе подойдет. В общем-то, непонятно еще, приживется это или нет, технологии на месте не стоят, но будем наблюдать за тем, что происходит. Не знаю, когда это дойдет до наших широт. Надеюсь, что, может быть, они и появятся для того, чтобы особенно смелые люди попробовали эту систему.

0: месте, отличные цены, возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
1: плюс 375-29-582-34-81.
0: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 5-12 метров в секунду, а температура воздуха до 19 градусов со знаком плюс.

0: искусственный интеллект, это, конечно, все очень даже хорошо, если правильно пользоваться, но иногда природа просто, знаете, перепрыгивает все технологии. Я объясняю, что происходит. Бобры построили плотину, блокируя грязную воду. Правительство планировало построить такую плотину, но бобры спасли их и сэкономили чуть более миллиона долларов. Вот так. Произошло это на охраняемом ландшафте Брды в Чехии. Там всего за несколько дней колония бобров построила плотину, которая восстанавливает поврежденное водно-болотное угодье. И также бобры спасли исчезающих раков. То, чего государственные проекты не могли добиться 7 лет. Естественная работа бобров сэкономила стране почти 30 миллионов чешских крон, что около 1,2 миллиона долларов. И это доказало, что природа может быть настолько мощной, если позволить ей делать свое дело. Исследование проекта показало, что бобры создают водно-болотные угодья, перекрывая поток воды. Это помогает накапливать воду, улучшать ее качество и возвращать утраченные места обитания. Такие угодья становятся новым домом для рыб, амфибий и редких видов, таких как благородный рак, которому для выживания нужна чистая и стабильная вода. Вот так вот. Вот вам обычные бобры сделали то, чего люди 7 лет не могли сделать, имея технологии, которые есть сейчас. Мне кажется, это победа и очередное доказательство тому, что есть все-таки вещи, где мы не всесильны. Например, вот в природе ей лучше знать, как что правильно. Но сегодня у нас еще есть день такой, это у нас день прогулок босиком, когда мы с природой должны чувствовать единение, наполнение благодаря природе. Мне кажется, идеальное такое завершение часа. Конечно, хочу вам пожелать сегодня классного настроения, шикарных событий и только замечательных новостей. Доброго вам утра.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Часов 1 минута, новый музыкальный час на наших волнах. В нем слушаем новинку от Анима и Джорджи. Также Джонни появится. Флорайда в этом часе. Новости, конечно, прогноз погоды, и через 15 минут поиграем.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Доброе утро. Выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников стран СНГ пройдет сегодня в Лиде. На встрече постпреды подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ. Также они заслушают информацию о подготовке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Кроме того, участники встречи ознакомятся с экономическим и туристическим потенциалом Лиды. Постпреды побывают на местных предприятиях «Конус» или «Пласт СПБ». Также посетят экспозиции и выставки Лидского замка. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 26 мая. С 9.30 до 17.00 в населенном пункте Далекие по улице Старой, Белевцы, в связи с ремонтом линии электропередачи. Прокуратура Мостовского района возбудила уголовное дело в отношении одного из руководителей предприятия АПК района. Ему инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями, сообщает Белт. Как установлено, подозреваемый с декабря 2018 года работал директором сельхозпредприятия. В сентябре 2025 он организовал проведение за счет средств возглавляемого им предприятия текущего ремонта в предоставленной ему для проживания квартире. Также были закуплены мебель, другое имущество и материалы. В результате противоправных действий предприятию причинен ущерб на сумму более 46 тысяч рублей. Состояние аргентинского футболиста Лионеля Месси превысило 1 миллиард долларов. Он стал вторым футболистом-миллиардером. 38-летний Месси с 2007 года заработал более 700 миллионов долларов, включая бонусы. С учетом роста экономики за прошедшие годы, доходов с инвестиций и спонсорских контрактов, общее состояние известного футболиста превышает 1 миллиард долларов. В связи с этим Bloomberg включила Месси в свой индекс миллиардеров. В октябре 2025-го в него вошел и португальский нападающий Криштиано Роналдо, тем самым став первым футболистом-миллиардером по версии Bloomberg.
2: Лидер FM. Погода.
3: 26 мая в регионе сохранится облачная погода. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северо-западный с переходом на западный 3,7 порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! И голенько полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
2: Реклама. Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9:16. Время первой игры на сегодняшний день. Подарком для победителя сегодня станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам слушаем их помощников, они нам о чем-то рассказывают. Ваша задача понять, о чем идет речь, и прислать свой вариант ответа на номер 9703. Думаю, тут все понятно. Отрывок короткий, 5 секунд. Давайте слушать.
2: Они растут в лесу, бывают разные. Мы их едим, и животные.
1: Вот так вот. О чем же идет речь? 9703, жду смс.

0: дарим подарки.
1: Ну что ж, самое время подводить итоги и знакомиться с нашим победителем. Давайте послушаем, какой ответ был верным.
2: Они растут в лесу, бывают разные. Мы их едим, и животные. Это грибы.
1: Действительно, речь шла о грибах. Ну а нашим чемпионом стал слушатель. Последняя цифра номера телефона – 2904. Аплодисменты звучат для вас, и именно вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от «Белспецгаз».
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: То самое чувство в ожидании чего? Чудо, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 4-5, порывы до 12 метров в секунду. А температура воздуха до 19 градусов со знаком плюс. Лидер

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10:01, и новый музыкальный час уже тут как тут. В нем слушаем остывающий хит от Heaven. Появится серебро. Также Coldplay. Впереди еще много классной музыки, обязательно новости и прогноз погоды. Оставайтесь с нами.

0: новости.
1: Здравствуйте! С новостями вас знакомит Ольга Трон. В период времени с 1 мая по 1 октября текущего года на территории республики проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главной целью проводимого мероприятия является обеспечение максимальной трудовой досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учета. В летний период предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающим среде, развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности. Лидский РОВД просит родителей несовершеннолетних усилить контроль за своими детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость во внеурочное время, а также в летний период. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро, но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на Lida.News.ru. 26 мая в Беларуси официально стартует вступительная кампания. Абитуриенты сдают централизованные экзамены и тестирование, проверяют знания по предметам на выбор. На ЦТ зарегистрированы более 66 тысяч человек, на ЦЭ – на 7 тысяч меньше. Испытания пройдут в 144 пунктах. Доставка учащихся будет организована в сопровождении педагогов. С собой необходимо взять паспорт или ID-карту, пропуск и черную гелевую ручку. В случае нарушения правил абитуриент удаляется из аудитории. Следующие испытания пройдут 29 мая по белорусскому и русскому языкам. Военные учения НАТО под названием Strike Back 26 состоятся в Болгарии в период с 26 мая по 13 июня. Об этом информирует ОНТ. По сообщению Министерства обороны Болгарии, в указанный период на полигоне Корин вблизи города Хасково пройдут тактические учения с боевыми стрельбами. В них примут участие подразделения сухопутных войск Болгарии, Румынии, США, Турции, а также многонациональные группы НАТО.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня в нашем регионе облачная погода. Ветер северо-западный с переходом на западный 3-6 порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление падает, воздух прогреется до 19 градусов.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Приглашаем Vita Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Vita Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Обои! На любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте Пинск.
7: Достоверно, оперативно,
2: качественно, с любовью.
7: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: докладываю вам о погоде. Белгидромет сообщает, что у нас сохранится облачная погода, возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер 6-12 метров в секунду. Температура воздуха до 18 градусов со знаком плюс. Ну, погода в целом прекрасная. И есть еще кое-что прекрасное. Это ваши поздравления и приветы. Коллеги поздравляют анадскую Ольгу с возвращением в офисную реальность. Желают позитивного настроения, чтобы рабочие задачи щелкались, как орешки, а кофе всегда был горячим. Мы очень рады снова видеть тебя в строю. Такое вот послание. Ну, я присоединяюсь, конечно, к этим поздравлениям. Всегда горячий кофе – это прекрасно.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Добрый день. В субботу, 23 мая, во всех школах Лидского района прошли торжественные линейки для учащихся 9 и 11 классов. Важным этот день стал для более чем 2000 учащихся Лидчины. Подробности в материале на lidanews.by. «Бумпром» на выезде одержал победу над «Лидой» в матче 8-го тура чемпионата страны в первой лиге. Игра прошла в субботу на поле стадиона «Старт». Итоговый счет встречи – 2-0. В составе победителей точными ударами отметились Иван Грудько и Валерий Потороча. Мячи были забиты на 86-й и 90-й минутах игры. «Бумпром» набрал 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Лида» с аналогичным количеством идет на 4-й строке. В результате пожара в жилом доме в Щучинском районе погиб пенсионер. Об этом пишет sb.by. Трагедия произошла в воскресенье 24 мая. В 16:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Зиневцы Щучинского района. Прибывшие на место случившегося работники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома, пенсионера 1952 года рождения. Причина пожара и гибели мужчины устанавливаются. В американском штате Небраска собака случайно выстрелила из дробовика в прохожую женщину. Отмечается, что животное приехало к месту происшествия вместе с владельцами, которые в роковой момент вышли из машины и оставили внутри питомца и заряженный дробовик. После этого собака начала ползать по салону и задела оружие, приведя его в действие. В результате выстрела оказалась пробита дверь автомобиля, а также ранена в руку женщина, которая стояла на светофоре неподалеку.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе облачная погода. Ветер северо-западный с переходом на западный 3-6, порывами местами до 12 метров в секунду. В дневные часы возможны кратковременные осадки. Воздух прогреется до 19 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

Лидер FM. Реклама. Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 5-12 метров в секунду, а температура воздуха до 19 градусов со знаком.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 12.00, точное время, в городе полдень, а на наших волнах новый музыкальный час. Погодка удивляет, то солнце, то тучи. На всякий случай берите зонт, но подробнее о погоде я, конечно, расскажу вам немного позже. Пока о музыке, которая появится. Будем слушать новинку Yesterday. Появится Мари Краймбрери. Также Рита Ора. Естественно, прогноз погоды, ну и, конечно, поиграем через 15 минут.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Добрый день. В субботу, 23 мая, во всех школах Лидского района прошли торжественные линейки для учащихся 9 и 11 классов. Важным этот день стал для более чем 2000 учащихся Лидчины. Подробности в материале на lidanews.by. «Бумпром» на выезде одержал победу над «Лидой» в матче 8-го тура чемпионата страны в первой лиге. Игра прошла в субботу на поле стадиона «Старт». Итоговый счет встречи – 2-0. В составе победителей точными ударами отметились Иван Грудько и Валерий Потороча. Мячи были забиты на 86-й и 90-й минутах игры. «Бумпром» набрал 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Лида» с аналогичным количеством идет на 4-й строке. В результате пожара в жилом доме в Щучинском районе погиб пенсионер. Об этом пишет sb.by. Трагедия произошла в воскресенье 24 мая. В 16:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Зиневцы Щучинского района. Прибывшие на место случившегося работники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома, пенсионера 1952 года рождения. Причина пожара и гибели мужчины устанавливаются. В американском штате Небраска собака случайно выстрелила из дробовика в прохожую женщину. Отмечается, что животное приехало к месту происшествия вместе с владельцами, которые в роковой момент вышли из машины и оставили внутри питомца и заряженный дробовик. После этого собака начала ползать по салону и задела оружие, приведя его в действие. В результате выстрела оказалась пробита дверь автомобиля, а также ранена в руку женщина, которая стояла на светофоре неподалеку.
0: Лидер FM. Погода.
1: Сегодня в регионе облачная погода. Ветер северо-западный с переходом на западный 3-6, порывами местами до 12 метров в секунду. В дневные часы возможны кратковременные осадки. Воздух прогреется до 19 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: ко дну.
1: Лидер FM. Реклама.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100. Бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».

0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
1: Реклама на Лидер ФМ 54 70.

0: Дер ФМ. Дарим подарки.
1: 12:13. Время поиграть наступило. Конечно, буду разыгрывать очередной приз для вас. В этом чате им станет брат магазина «Клад интерьеров», который расположен в Лиде по улице Шевченко, 6А. По правилам даю вам какой-то факт, который является либо настоящим, либо выдуманным. Ваша задача — это определить и на номер 9703 прислать мне только одно слово: правда или ложь. С этим все ясно. Я готова рассказывать вам факт, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь, что ветрянкой можно заболеть только один раз в жизни? Такой вот вопрос. Правда это или ложь? 9703, жду смс.

0: Ну что, пришло время знакомиться с победителем и разбираться с нашим фактом. Звучал он так. Правда или ложь, что ветрянкой можно заболеть только один раз в жизни? Ну, конечно, это миф, это неправда. Вообще обычно после перенесенной ветрянки формируется пожизненный иммунитет. Однако есть люди с ослабленной иммунной системой, и у них возможен рецидив. Причем, кстати, чаще всего в виде опоясывающего лишая. Хотя это все та же ветрянка. То есть ветрянкой вот этот вот миф вот этот придуман просто потому, что за основу взято большинство людей. Но достаточно часто бывают случаи, когда ветрянка повторяется у одних и тех же людей, которые уже когда-то ей переболели. Поэтому нет, это неправда, это ложь. А нашим чемпионом сегодня стал слушатель. Последняя цифра номера телефона 0144. Для вас звучат аплодисменты, и вам достается брат магазина «Клад интерьеров». Подарок свой забирайте в «Леди» по улице Шевченко, 6А.
1: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.
0: Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей.
4: Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенка, когда стройка в радость.
5: Обои на любой вкус и кошелек.
6: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
9: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
10: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — ТОП «Пинск Древ». Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте «Пинск Древ».
11: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
12: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
13: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
11: Работаем даже по субботам.
12: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
11: Белспецгаз. Газ для вас.
14: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Весну». Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
15: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, также возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер 6-12 метров в секунду, а температура воздуха до 18 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 13.00, точное время. Привет, добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем слушаем Teddy Swims. Появится Филатов и Кэрос. Также Джастин Бибер. Новости, прогноз погоды. Поиграем через 15 минут.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! В студии новостей Ольга Трон. В Лидии на территории района по 26 мая проводятся командно-штабные учения сил территориальной обороны. В рамках учений возможна имитация боевого столкновения. Также в указанный период будет ограничено движение по автодороге деревня Минойт и деревня Пески, санаторий «Радуга». За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 2 ДТП. Люди в них не пострадали. Об этом проинформировала ГАИ Личины. Рассказывает старший инспектор Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 75 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 14 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 6 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочин.
3: Прямые телефонные линии по поводу трудовой занятости учащейся молодежи в летний период начнут работать во всех регионах Беларуси сегодня. Общение со специалистами будет возможно каждый вторник и четверг с 10 до 12 часов на протяжении всего летнего периода. С представителями Минтруда и соцзащиты можно будет связаться по телефону 8017-258-49-54. В Чехии задержали митрополита Илариона. Его подозревают в незаконном хранении наркотических средств. Сегодня в 10:30 начались допросные мероприятия, в которых принимают участие судья, прокурор, адвокат и российский консул. Известно, что накануне митрополиту официально инкриминировали хранение наркотиков, на основании чего его заключили под стражу в следственный изолятор и изъяли личные вещи. Митрополит Иларион считается одним из самых влиятельных деятелей Русской Православной Церкви. В настоящее время священник осуществляет служение в чешском городе Карловы Вары в Петропавловском храме.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 27 мая в регионе ожидается облачная погода в ночи, кратковременные осадки в течение дня. Воздух прогреется ночью от 12 до 14 градусов, днем 15-17 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-8 порывами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без пильплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные. Издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: 13 часов 17 минут. Время для очередной игры на сегодня. В этом часе разыгрываю гарнитур нажимной дверной белый от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Риэл Пласт», который находится в Лиде по улице Дзержинского, 73. По правилам задаю вопрос и предлагаю варианты ответов на него. Ваша задача — выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но меня интересует не номер варианта, а конкретное содержимое правильного ответа. Тут, я думаю, понятно, вопрос сегодня, максимально легкий, я бы сказала, что он на скорость, поэтому слушайте внимательно. Сколько насчитывается планет в Солнечной системе? Первый вариант 7, второй 8 и третий 9. Жду ваши смс на номер 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подведение итогов, давайте разбираться. Вопрос мой звучал так. Сколько насчитывается планет в Солнечной системе? Первый вариант 7, второй 8 и третий 9. Ну, конечно, большинство ответов правильные, их действительно 8. Это у нас Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Вот так вот, вот все 8. Ну, что касается нашего чемпиона, он только один, тот, кто первым прислал верный ответ. Сегодня им стал слушатель. Последние цифры номера телефона 4578. Аплодисменты для вас звучат, и, конечно, именно вам достается гарнитур нажимной дверной белый от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Риэлпласт». Подарок забирайте в Лиде по улице Дзержинского, 73.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам по городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375-29-373-70-51.
4: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: эфир для того, чтобы напомнить вам, что в нашем инстаграме все так же проходит конкурс «Мисс Весна Лидер ФМ». Обязательно переходите, голосуйте за красавицу, которую вы считаете настоящей мисс весной. Итоги подводим уже 1 июня, торопитесь.
1: Слушай.

Знакомлю вас с прогнозом погоды на завтра. Белгидромет обещает нам переменную облачность, а также возможные кратковременные осадки. Северо-западный ветер 8-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Вот и новый музыкальный час на наших волнах. Добро пожаловать. Слушаем новинку Moonlight. Также новинка от Ани Лорак. Появится и неподражаемая Адель. Новости, погода и с киноманами поиграем через 15 минут.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. На рабочем совещании глава Личины Александр Версоцкий представил команде нового заместителя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома. На эту должность назначен Антон Муханюк. Антон Васильевич – уроженец Личины. По первому образованию ветврач, он прошел все ступени производства. Работал ветеринаром, зоотехником, успел получить опыт в Гродненском акционерном обществе «Молочный мир». А с 2024 года и до перехода на госслужбу работал заместителем директора в «Белица-Агро». С 25 по 31 мая на территории Гродненской области проходит профилактическое мероприятие, направленное на выявление и предупреждение нарушений законодательства, совершаемых перевозчиками пассажиров автобусами. Тему продолжит старший инспектор ГАИ Сергей Куши.
2: Основная цель данных мероприятий – профилактика и снижение тяжести последствий ДТП с участием маршрутных транспортных средств и автобусов. Сотрудники госавтоинспекции напоминают наиболее распространенные нарушения среди водителей маршрутных транспортных средств. Во-первых, это игнорирование пристегивания ремнем безопасности во время движения в транспортном средстве, пользование мобильным телефоном, перевозка пассажиров сверх количества, а также переоборудование транспортного средства. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров.
1: В Слониме двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. ЧП произошло 23 мая. По предварительным данным, мать малышки оставила ее без присмотра, когда отлучилась на кухню. Малолетняя взобралась на стоявший у батареи игровой кубик, перелезла на подоконник и выпала на улицу через открытую створку окна. Обнаружив исчезновение дочери, женщина посмотрела вниз и увидела ребенка на земле. Экстренно прибывшие медики скорой помощи доставили пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии. На месте инцидента организовали работу следственно-оперативной группы, сотрудники которой опросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На румынском горном курорте Паяна Брашов медведь проник в гостиницу, а полиция отказалась выехать на место. Об этом информирует news.by. Сотрудник отеля позвонил по номеру 112, а ему сказали, что присутствие косолапого в отеле не является чрезвычайной ситуацией. О пострадавших не сообщается.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 27 мая в Лидском регионе ожидается облачная погода ночью, кратковременные осадки днем. Ветер западный с переходом на северо-западный 4,8, порывами до 17 метров в секунду. Воздух прогреется ночью до 14 градусов, днем 15-17 со знаком плюс.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
5: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте pinskdrev.com.
6: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.

0: отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Ну что, киноманы, привет! Вот и наступило и ваше время выигрывать приз. В этом часе им будет скидка в 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». По правилам, слушаем отрывок из какого-то кинопроизведения. Ваша задача по отрывку догадаться, откуда же я взяла этот отрывок, и на номер 9703 отправить мне только название картины. Как и всегда, это может быть что угодно. Фильм, мультфильм, сериал, ситком. В общем-то, что угодно из мира кино. Отрывок длится 45 секунд. Давайте слушать.
2: Я люблю тебя, Эда.
3: Любишь меня? Через столько лет ты мне про любовь говоришь? О чем ты думаешь? Что через столько лет можешь меня увидеть и сказать, что любишь, так? Столько лет ты не знал, кто я в твоей жизни. Ты не знал, кто я такая, невеста, партнер, любимая. А теперь ты говоришь мне про любовь?
2: Я чуть не умер, Эда. Я был растерян. Прости. Я не знал, как мне поступить, но больше всего я не хотел тебя в это впутывать. Но всегда любил.
1: Вот такой вот трогательный отрывок на сегодня. Из какого он произведения, как оно называется? 9703, ожидаю варианты.
0: Дневной сеанс.

0: Ну что ж, мы можем подводить итоги, но перед этим еще раз давайте слушать отрывок.
1: Я люблю тебя, Эда.
2: Любишь меня? Через столько лет ты мне про любовь говоришь? О чем ты думаешь? Что через столько лет можешь меня увидеть и сказать, что любишь, так? Столько лет ты не знал, кто я в твоей жизни. Ты не знал, кто я такая, невеста, партнер, любимая. А теперь ты говоришь мне про любовь?
1: Я чуть не умер, да. Я был растерян. Прости. Я не знал, как мне поступить, но больше всего я не хотел тебя в это впутывать. Но всегда любил.
0: Действительно, большинство из вас оказались правы. Сегодня я загадала турецкий сериал под названием «Постучись в мою дверь». Да, это он. Очень уж много поклонниц вокруг себя он собрал, но оно и неудивительно. Мужчины, извините, если ваша женщина смотрит вот именно этот сериал, то, ну, сами понимаете, Серкан Балат, все дела, поэтому никаких осуждений. Но что касается нашего чемпиона, им сегодня стал слушатель, последние цифры номера телефона 7862, поздравляю. Аплодисменты для вас звучат, и именно вам достается скидка в 30 рублей на патологический педикюр от Центра патологии и эстетики «Витасвет».
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
5: Уважаемые граждане! Соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Михаил Гидромет сообщает, что завтра нас ожидает переменная облачность и также возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер 8-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Одна минута, а вот он, новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от Звонкова. Появится Кэлвин Харрис. Также Five Star Family. Будем слушать еще очень много классной музыки. Оставайтесь с нами.

0: Вечер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями вас ознакомит Ольга Трон. Комитетом государственного контроля Гродненской области изучается вопрос доступности и качества медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов, включая лекарственное обеспечение, проведение мероприятий по диспансеризации, онкологических скринингов, наблюдение за паллиативными пациентами. В этих целях в комитете в четверг 28 мая по телефону в Гродно 80 152 79 88 21 будет проводиться горячая телефонная линия с населением. Граждане с 9 до 13 часов, а также с 14 до 16:00 могут сообщить о возникших проблемах при получении медицинской помощи в сельских населенных пунктах. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами, а при необходимости комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования. В Лидском замке впервые прошла «Ночь кино». Кинопоказ «Под открытым небом», который открыл новый проект и подарил зрителям незабываемые эмоции. 23 мая гости посмотрели фильм «Одно на двоих» режиссера Ивана Павлова, историю о летчиках-героях Беларуси. Символично, что часть съемок проходила именно в Лидском замке. Следующий показ запланирован на 3-ю субботу июля. С 27 мая по 3 июня на Чижовка-арене в Минске пройдет открытый чемпионат Союзного государства. Кубок сильнейших спортсменов по фехтованию. В соревнованиях примут участие более 200 лучших фехтовальщиков Беларуси и России. Они разыграют 12 комплектов наград – 6 личных и 6 командных. В Боливии очередной день протестов против правительства президента. В городе Ла-Пас полицейские применили спецсредства для разгона толпы, в том числе слезоточивый газ. Демонстранты ответили, бросая камни и самодельные взрывные устройства. В протестах участвуют фермеры, шахтеры и рабочие, связанные с профсоюзными организациями. Акции против правительства продолжаются уже 4-ю неделю. Они привели к блокировке стратегических дорог, что повлияло на поставку топлива, продовольствия и медикаментов в ряде городов по всей стране.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода ночью, кратковременные осадки днем. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-8, порывами местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 12-14 градусов тепла, днем 15-17 со знаком плюс.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт подарочный. Нежный бисквит, соединенный с масляным кремом. Украшен обсыпкой из жареного дробленого арахиса. Порадует вас утонченным вкусом. Сделано в Беларуси.
3: Обои! На любой вкус и кошелек.
4: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
9: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
10: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM.

0: На мой взгляд, новинка от Кевина Харриса идеально подходит для какого-нибудь модного показа. Ну а прямо сейчас в нашем инстаграме проходит показ красоток, которые номинированы на звание «Мисс Весна Лидер FM». Переходите на нашу страницу в инстаграм, голосуйте за ту девушку, которую считаете настоящей «Мисс Весной». Итоги подведем уже 1 июня, так что торопитесь и не забывайте подписываться.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

обещает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность и также кратковременные осадки. Северо-западный ветер 8-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, что этот день провели с нами. Пока и услышимся завтра. Лидер.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Палаточный непередвижной оздоровительный лагерь военно-патриотического профиля с круглосуточным пребыванием ждет юношей 10 классов. Об этом проинформировал телеграм-канал «Образование Личины». В рамках работы лагеря налажено сотрудничество и организовано взаимодействие со 116-й гвардейской авиационной базой, Лидским районным отделом Следственного комитета, Лидским отделом Департамента охраны МВД, отделом внутренних дел Лидского райисполкома, Лидским пограничным отрядом, Лидским районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Для участников запланированы патриотические акции, квесты, спортивные эстафеты, творческие конкурсы и интеллектуальные игры, экскурсии и посещение музея Великой Отечественной войны. В Лиде продолжается традиционный республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «Львенок». На протяжении месяца более 2700 участников со всей страны поднимаются на сцену, чтобы продемонстрировать свое мастерство в 33 номинациях. О том, что ждет конкурсантов на сцене и вне ее, вы найдете в материале моих коллег на lidanews.by. В Беларуси стартовала республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». С 25 по 31 мая сотрудники милиции проведут комплекс мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения о киберугрозах и методах противодействия им, формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде, принятие эффективных мер по профилактике преступлений в этой сфере. Напомнят о правилах поведения в интернете, как не стать жертвой при осуществлении финансовых операций, доведут важное о цифровой гигиене в онлайн-играх. Особое внимание будет уделяться уязвимым категориям граждан, несовершеннолетним и пожилым людям. Жители южных окраин Бейрута эвакуируются в северные и восточные районы города после заявления Цахал о расширении масштаба операции против Хезболлы. Ранее Израиль атаковал свыше 70 инфраструктурных объектов шиитской организации. Это произошло после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил о намерении нарастить интенсивность ударов в ответ на налеты шиитских беспилотников на израильских военных в Южном Ливане, а также приграничные поселки на севере Израиля.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 27 мая в Лидском регионе облачная погода в ночи, кратковременные осадки днем. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-7, порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла, днем 15-17 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ты слушаешь.
1: До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны, только голос в тишине, твой

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу: Первый переулок, Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
7: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Ольга Трон. Сегодня в Лиде проходит выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества. Постпреды обсуждают ключевые векторы интеграции и наш район в центре внимания. В повестке итоги Совета глав правительств СНГ, реализация принятых решений по экономическому взаимодействию, подготовка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко подчеркнул, что вовлечение молодежи в интеграционные процессы – это приоритет. Участники заседания также ознакомятся с экономическим потенциалом Лидского района. Ушла из жизни Евгения Петровна Барташевич, последний ветеран Великой Отечественной войны, постоянно проживающий на Лидчине. Она была последним свидетелем тех страшных лет из всех ветеранов, кто жил до конца своих дней на Лидской земле. Будучи 4-летним ребенком, она перенесла все 872 дня блокады Ленинграда. Испытав в детстве холод, голод и бомбежки, она не утратила силу духа. После войны связала свою судьбу с Белоруссией, и Лида стала для нее настоящим родным домом. Пресс-служба УГАИ ОВД Гродненского облисполкома проинформировала о дорожно-транспортном происшествии в Сморгоне, где легковой автомобиль совершил наезд на 10-летнего мальчика, ехавшего на самокате. По данным ведомства, накануне в районе 5 часов вечера в Сморгоне на улице Инженерной возле дома номер 14 пожилой мужчина за рулем «Фольксвагена» сбил ребенка, который пытался пересечь проезжую часть дороги на электрическом самокате в неустановленном для перехода месте. В результате данного инцидента несовершеннолетний пешеход получил перелом и был доставлен в медицинское учреждение для госпитализации. В Латвии прилеты украинских беспилотников поставили сферу туризма на грань выживания. О катастрофическом положении дел региональная ассоциация туризма сообщила в открытом письме высшим должностным лицам Латвии, министерствам и Сейму. В документе указано, что туристическая отрасль Латгалии сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Туристы и туроператоры массово отменяют бронирование. Их число достигло уже 60%.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в нашем регионе ожидается в ночи облачная погода до плюс 14, днем кратковременные осадки с температурой воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-8, порывами местами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи будет падать, днем расти.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата. Альтернатива прохождения срочной службы. Возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер в

0: филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик – заработная плата 2400 рублей, эколог – 1600 рублей, аппаратчик производства технической продукции – 1900 рублей, слесарь по ремонту автомобилей – 1700 рублей, слесарь-ремонтник – 1800 рублей, водитель автомобиля категория D – 1600 рублей, машинист расфасовочно-упаковочных машин – 1600 рублей, водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
3: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 27 мая с 10.00 до 12.00 в городе Лиде по улицам Жемчужной, Рублевской, Сосновый Бор. С 9.30 до 17.00 в населенных пунктах Далекие по улицам Школьной, Новой, Первомайской, Железнодорожной, Жучки по улицам Виленской, Юбилейной в связи с ремонтом линии электропередачи. Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам по городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375-29-373-70-51.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланч-часы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! Sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги! В Японии ходит кота-поезд в полностью кошачьем стиле. Его вагоны, сиденья и даже поручни выполнены в полностью кошачьем стиле. Но за этой милотой стоит трогательная история о том, как одна кошка спасла от закрытия целую железнодорожную станцию. Главная героиня – кошка по кличке Тама, что в переводе означает «драгоценность». В 2007 году ее официально назначили начальником станции Киши в префектуре Вакаяма. Маленькая станция находилась на грани закрытия из-за отсутствия пассажиров, и руководство пошло на отчаянный маркетинговый ход. История о кошке-начальнице мгновенно разлетелась по СМИ, и туристы хлынули в Киши, чтобы увидеть знаменитость в форменной фуражке. Благодаря Таме станция стала популярной туристической точкой и избежала ликвидации. В честь легендарной начальницы и был создан кота-поезд. Внутри состава все напоминает о кошках. Уютные сиденья, поручни и даже иллюминаторы стилизованы под кошачьи лапки, уши и мордочки. Тама ушла из жизни в 2015 году, но ее дело продолжила преемница по кличке Ни Тама, которая до сих пор носит фуражку начальника станции. А кота-поезд все так же радует пассажиров, напоминая, что иногда одна маленькая кошка может изменить все. Приятного вам вечера и будьте внимательны на дороге.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
6: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Новости.
1: Здравствуйте, с новостями вас ознакомит Ольга Трон. Комитетом государственного контроля Гродненской области изучается вопрос доступности и качества медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов, включая лекарственное обеспечение, проведение мероприятий по диспансеризации, онкологических скринингов, наблюдение за паллиативными пациентами. В этих целях в комитете в четверг 28 мая по телефону в Гродно 80 152 79 88 21 будет проводиться горячая телефонная линия с населением. Граждане с 9 до 13 часов, а также с 14 до 16:00 могут сообщить о возникших проблемах при получении медицинской помощи в сельских населенных пунктах. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами, а при необходимости комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования. На рабочем совещании глава Личины Александр Версоцкий представил команде нового заместителя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома. На эту должность назначен Антон Муханюк. Антон Васильевич – уроженец Личины. По первому образованию ветврач, он прошел все ступени производства. Работал ветеринаром, зоотехником, успел получить опыт в Гродненском акционерном обществе «Молочный мир». А с 2024 года и до перехода на госслужбу работал заместителем директора в «Белица-Агро». С 25 по 31 мая на территории Гродненской области проходит профилактическое мероприятие, направленное на выявление и предупреждение нарушений законодательства, совершаемых перевозчиками пассажиров автобусами. Тему продолжит старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Основная цель данных мероприятий – профилактика и снижение тяжести последствий ДТП с участием маршрутных транспортных средств и автобусов. Сотрудники госавтоинспекции напоминают наиболее распространенные нарушения среди водителей маршрутных транспортных средств. Во-первых, это игнорирование пристегивания ремнем безопасности во время движения в транспортном средстве, пользование мобильным телефоном, перевозка пассажиров сверх количества, а также переоборудование транспортного средства. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров.
1: В Лидском замке впервые прошла «Ночь кино» – кинопоказ под открытым небом, который открыл новый проект и подарил зрителям незабываемые эмоции. 23 мая гости посмотрели фильм «Одно на двоих» режиссера Ивана Павлова «Историю о летчиках-героях Беларуси». Символично, что часть съемок проходила именно в Лидском замке. Следующий показ запланирован на третью субботу июля.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода ночью, кратковременные осадки днем. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-8, порывами местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 12-14 градусов тепла, днем 15-17 со знаком плюс.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенко.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенко.бай.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Всем прекрасного вечера! Бездомная собака присоединилась к забегу студентки, которая ее подкармливает. Спортивное соревнование, прошедшее в университете внутренней Монголии, порадовало всех милым эпизодом. К одной из студенток, принимавших участие в забеге, неожиданно присоединилась небольшая собачка. Оказывается, бездомное животное по кличке Бенч нередко прогуливается вблизи стадиона, и добросердечная девушка подкармливает его. Вот собака и решила пробежаться вместе со своей благодетельницей, вызвав на лице многих улыбки. Ну, конечно, собакам не место на беговой дорожке, так что Бенч была быстро поймана и унесена. Тем не менее, она, кажется, была полностью довольна и спортом, и тем эффектом, который произвела. Теперь можно надеяться на новое вкусное подношение, причем не только от этой конкретной студентки. Наверняка после соревнования у собачки появятся и другие фанаты. Видео с этого забега можно найти в интернете. А вам я желаю прекрасного вечера и только хороших новостей.
0: Лидер ФМ. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
6: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
7: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность. Также возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный 8-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей работает Ольга Трон. Здравствуйте! Защита прав потребителей в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения была в центре внимания участников заседания Лидского районного исполнительного комитета. Возглавила его первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Наталья Василевская. Она подчеркнула, что в Лидском районе наблюдается тенденция к снижению обращений потребителей и немалая часть спорных ситуаций разрешается, не доводя до суда. Вместе с тем была отмечена необходимость активизировать работу по защите прав потребителей интернет-торговли. Подробный сюжет о мероприятии вы найдете на lidanews.by. В пункте пропуска Беняку не пресечена попытка ввоза наркотиков. Известно, что 25 мая при прохождении пограничного контроля на въезд в Беларусь с применением служебной собаки у иностранного гражданина в личных вещах обнаружено вещество темно-зеленого цвета растительного происхождения. Согласно проведенной экспертизе, вещество является марихуаной. Находка изъята. По данному факту начата проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Задержанный помещен в изолятор временного содержания Лидского погранотряда. В субботу 23 мая во всех школах Лидского района прошли торжественные линейки для учащихся 9 и 11 классов. Важным этот день стал для более чем 2000 учащихся Лидчины. Подробности в материале на lidanews.by. «Бумпром» на выезде одержал победу над «Лидой» в матче 8-го тура чемпионата страны в первой лиге. Игра прошла в субботу на поле стадиона «Старт». Итоговый счет встречи – 2-0. В составе победителей точными ударами отметились Иван Грудько и Валерий Потарой. Мячи были забиты на 86-й и 90-й минутах игры. «Бумпром» набрал 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Лида» с аналогичным количеством идет на 4-й строке.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 27 мая в регионе ожидается облачная погода в ночи, кратковременные осадки в течение дня. Воздух прогреется ночью от 12 до 14 градусов, днем 15-17 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-8 порывами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
2: Как дела, родной?
1: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
3: Привет, чемпион.
1: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
4: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
6: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
10: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
10: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
10: Мне нужны ваши персональные данные.
3: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность. Также возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный 8-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Тронк. В Лиде и на территории района по 26 мая проводятся командно-штабные учения сил территориальной обороны. В рамках учений возможна имитация боевого столкновения. Также в указанный период будет ограничено движение по автодороге деревня Минойт и деревня Пески, санаторий «Радуга». В период времени с 1 мая по 1 октября текущего года на территории республики проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главной целью проводимого мероприятия является обеспечение максимальной трудовой досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учета. В летний период предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей среде, развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности. Лидский РОВД просит родителей несовершеннолетних усилить контроль за своими детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость во внеурочное время, а также в летний период. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро, но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.com.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 27 мая в регионе ожидается облачная погода в ночи, кратковременные осадки в течение дня. Воздух прогреется ночью от 12 до 14 градусов, днем 15-17 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-8 порывами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Лидер FM. Час ночи. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лидер FM.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.